0: This is your station, Radio Jordan.
1: Danef, kawasaja Danef, amuzur kushawashi kalsimiz tulams tizikutar. Hatta kawasaja demepsikos hatta grabsimiz milmizum zekistan. Warrasaratimiz ahar. Sesu zerapshim obshajar. Сэсвэ ягаасам сүйжэв гажийшт маараши шизэв хур. Сийжэй хода гамс. Дунайм саус гэдвэна саг гажийшим сэг уафэбэд. Ара, ээлэс бсэгвэй дэнэв хиар. Ягаасам дунайм гэдэн ухтвэстон. Шэлэгоз эфэд суами чэ ухмурэй ем уцэтоб. Ара, ш анам ехэль няш мүлтэтоб. Шэсэч бэзэхэль варах зэрэд шэхтор. Ау, так зэрэм сэм сухтэч. Вокруг савжи увах, ухлеповал. Зари во уже сын смештаю шоп. Заводчок зарпанэч вам шоу зарнэч. Мару чиз мав вах, аук насым кызвелоп. Мару чиз чешку.